Я ворвета ваетува, марата виолитам, я ядко озансен, малат перхе юлан, я мото куван сатунаисен. Сетесите кескусте, ет велвалисурен тунтеста, санот кайки мида имене теке. Tulisi tehdä.